0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинные, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателей, приди все лисины, очистя всякие скверные, и спаси, Боже, душа наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Смертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Смертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Смертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки, и поломини. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, да как себе законе наши, святые, пости, исцели немощь нашу, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки, и поломини. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царство, и Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам дни, и оставь нам долги наши, и яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Послушай, Господи, правду мою, вот моление моему, в нашу молитву мою, не в устах стивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты, искусилось и сердце мое, посетил все ночью, искусил меня сии, и не обретится мне неправда, я когда не возглаголит уста мои, дел человеческие, за зависа у стен Твоих, а сохрани пути жа, стыки соверши, стопы моя, воссидя в Твоих, да не подвижется стопы моя, а звозвать, как услышал меня, если Боже, преклони уху Твое мне, и услыши глагола моя, удиви милости Твоя, спасай, уповающий на Тебя, отвратившийся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока в крови крыла Твоей, покрыши меня от лица нечистивых, пострастивших меня, образи мою душу, мою держаша, дух свой затворивший, оставя глаголышу гордыню, изгоняющий меня ныне, ободочи меня, очи свою возложившую, уклоните на землю, объявши меня, колеб готов на лоб, яковски меня обитая в тайны, воскресни, Господи, пред двери и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твоя, Господи, от молока земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнишь чрево их, насытившись со мной, и оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуюся в недовитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возгою душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужится век, ни же да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да не постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою, научи меня, как Ты си Бог, спас мой, Тебе терпи весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милости Твоей, как это суть. Грехи вносим мои, неведение моего не помяни, по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав, Господь, всего ради закона положить решающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его ради имени Твоего, Господи. Очисти грех, но много боясь, кто и человек боясь, Господа, закона положить ему на пути, Его же изволи. Душа Его, благих подворите, и семья Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господа, и котой исторнет от сетиной зимы, и презрел меня, и помилуй меня, як веди народ, и ниши из база. Скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Бежди смирение мое, труд мое, оставь все грехи моя. Бежди враги мои, як умножившися, и ненавидение мне правильно возненавидевши меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не посажусь я в купах на Тебя, не из любви и прави прилепях у семьи, как потерпих Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все с крови Его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой пред мной, если бы, ну, Тебе един мой согреших, и лукавая перед Тобою сотвори их. Я, когда проведешься во славе всех Твоих и победишь, не даст судить идти. Себу беззаконие зачат не есть, мне во грехе храни меня, мать моя, себу и истинного забилась, и безвестная и тайная премудрость Твоей вилмы и сии. Укрепившими сопами, очившися мышами, почти губилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твоя от грех моих, все беззаконие мое очисти, сердце чисто, созаживя мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отмени от меня. Воздай же мне радость спасения Твоего, и Духу Владычному утверди меня. научу беззаконие по тем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение мое, голос радуется, язык на правде Твоей. Господи, уст не мое, отверзи живу, уста мое, вознесят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, я жертва дал бы хлубок, сожжение не благолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение в Твоем силу, найду спасение Иерусалимское, тогда благоволишь жертву правды, возношение сжигаемое, тогда возвратно алтарь Твоей Тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристанем в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенной, и Тебе благословение, солнце, правда, Христос, Бог наш, и разрушив клятву, дадет благословение, и упразднив смерть, даровал нам живот вечный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, серафимские любви к Господу, пламенный ревнителю, и Иеремии о народе плачущему, усердный подражателю, всеблажение Отче Силуане, Ты бо зову Матери Господа силы внемляй, змея греховного, мужа мудреного, изрегнул еси, и в гору Афонскую от суеты мира удалился еси, и держа в труде и молитвах со слезами, благодать Святого Духа обильно стяжав, ей уже сердца наша воспламени, и с Тобой умильно взывать и укрепи, Господи мой, жизни моей и радости святая, спаси мир, и нас от всяких люты, и ныне и пристань в веки веков, аминь, Богородица, Ты сила за истинное возрастившее на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святым апостолом, помилуйте души наша, Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне, поспешит нам Бог спасения, наших Бог, наш Бог спасати, Святый Боже, Святый крепкий, Святый смертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый смертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый смертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыки, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Смиренно мудрее, исповедничи предивные, человеку любя Духом Святым, согреваемое доброто, Бог возлюбине Силуане, о подвиге Твоем, Церковь Российская радуется, и нацы же, горы апостолы, все христиане, все люди, веселящиеся с сыновней любовью к Богу, устремляются, где Божия молитва нас, равно ангельное боговерче, Бое же спасися нам, в горении любви Тебе, подражающим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славами Христе Божие, долго терпеливо, много милости, много благоутруб, еже праведной любви, грешной милой, еже все за века спасения, обещания, рай будущих блага. Сам Господи, прими наши честные молитвы и справи живота с заповедям Твоим, душа наша, святитель, стал чистим, потому что не справим мы все очисти, и избави нас от всяких скорб, злобы, болезней, груди на святых молитвами ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем их. Достигнем соединения первого раза непреступная Твоя слава, яко благословенна все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристанем веки веков. Аминь. Честнейшую и кровим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй грешного имя же весь судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем самому Христу Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси мы все ли Твои суди мя, Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих, яко чужди, восставши на мя крепце, и взыскаши души мне, приложивши Бога пред Собою. Все Бога помогает мне, Господь, заступи души мои, отпусти с врагом моим, и сын Твою потреби их, более прожру Тебе, исповемся имя Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печалей, избавил меня, и сильно враги мои, возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, гоблин мимо, услышь меня, воскреби к печали мою, и стой, от вас вражу, служение крещища, яко в конечном мире беззаконие, и во мне враждва к ней, сердце мое смертись во мне, боясь смерти, напади на меня, страх, и трепет, приди меня, покрыми тьма, и орех туда с микролеку, в глубине, полищи и почию, все удалих себе бегая, и вдвориться в пустыне, чах, Бога спасающих меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет и по сынам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не усходя остолган его лихая лесть. Я каши бы враг получил мне, претерпел бы убоящий бы ненавидя меня, или меня велеречивал, укрыл бы сердце него. Ты же человече, равнодушие, владыка мой, знамя мой, и же куп на нас рождался Иисус мной брашен. Думал Божий, ходи единомышлением, да приедет же смерть меня, и да снидут вашими, яко лукавство в жречих их посреди их. Аз Бога возвахи, Господь, услыши меня, вечере за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко вновь бег со мной, услышит Бог и смирит тесы и прежде век, не изменение, яко не боявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, у меня к ноше совеса их почели, это сустрелы, возверзена Господи печаль Твою, и то и тебя припитает, не даст веколы праведнику. Ты же, Боже, не свидетельствуй, что не исцеление, мужа крови листини преповедней своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живы помощью вышнего в крови Бога Небесного, во дворице речи, Господи, в заступник мой си прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, и кто избавит Тебя от сетел общего совете, мятежно, речь ма свои мой сын, Тебе подклею Его, надеявшися, оружием обойдите, если на Его не убывшися, о страху ночной затрыло летящего дни, подсвечивать мне приходящего, стоящего беса полуденного, падет от страны Твоя тысяча, и тьма унесную к Тебе же не приближится, побачивающий во время смотришь и воздаяние грешек упузришь, яко Ты, Господи, упование мое, блюшек уположилось и прибежище Твое, не приедет в зло, и раны не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповедствую Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою, на аспере Василиска наступивший, перешивая змея, яко на меня уповая, избавлю купли, яко возле имя моего заветка не услышу, его изменит скорби, измою его, и прославлю его, долго тою дни исполню его, и в нем спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной, из Тебе Бобосе, Солнце, правды Христос, Бог наш, и разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, серафимские любви к Богу, Господу, пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, все блажение Отче Силуани, Ты, Бо, зову Матери Господа, силы в гневле, змея греховного, мужа мудрено изрегнулся, и в гору Афонскую от суеты мира удалился Иси, и держа в трудих и молитвах со слезами, благодать Святого Духа, обильно сажав, ею же сердца нашего воспламени, и с Тобою умели взывать и укрепи, Господи, мой жизнь моя и радость святая, спаси мир и нас от всяких лютых, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновение за многие грехи наши Ты, и же о Тебе родчивайся, моли Богородица Дева, много бы может моление матерно, яко благосердию владыки, не презри грешник мольбы всечистая, яко милости весть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят еще дроты Твои, Господи, яко обнищах обзвело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при Себе законе наши, святые посети, исцели немощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, или наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое
1: Царство, и Слово, Слава Отца, и Сына, и Святого Духа,
0: и Письма, и Аминь. Иоаким, Иоанна, поношение бесчатства, и Адам, и Ева, и смерть, и освободиться, пречистая, во святим Рождестве Твоем, то празднует и люди Твои вины и прегрешения, избавшися, в них да звать и тени плоды, рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле, поклоняемые и славимые Христе Божие, долго терпеливе, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви, и грешной милуи, и же вся звука спасения, обещания ради будущего блага, сам Господи, прими и нашу участие в молитве, исправи живот наш заповедям Твоим, душа нашего святителя, все очисти, помешение исправимости очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, угради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнув соединения, веры и образом неприступной Твоей славы, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшего Владыко, благослови.
1: Молитвы Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы вся Твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спасавай на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших рассерзавай, и победивай тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеку любчий, прими нас грешных благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и же о Тебе свято наставляемый, Тебе неприступный, Гой пресносущник, зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и неприсно, и во веки веков. Аминь.

Духа Святого, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Песнь Богородицы, величи душа моя.

Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми.

тієї чоловічі тілологічні страхи приступів до нього полішися, обнібоїсь божественно жив'я кровкою общенію, перві примирися тя печалі, шунтаж дірзає таєнце на брашній яжді, прежді причастіє страшної жертви животворящого тіла владичня, сім помоліся образом сотрепетом. Владыку Господи Иисусе Христе Боже наш, источничий жизни и бессмертия, вся тварь видимый и невидимый свидетелю, безначального Отца, пресносущный Сын, не безначальный, при многие ради благости, в последние дни, в плоти облакися, распнися, погребы и сазаны, неблагодарные за нравные Твоей крови, обнови вырастевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреши Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть недостоин воззреть на вас эту славу Твою я, прогневу бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сей, долго терплив же много милостью, не предала себя погибнуть себе законным имя моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекла сей человеку, любче пророком Твоим, я как я не хочу смерти грешника, но есть же обратить сей живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибли человечестей, но хочешь и всем спаси, всем разом истинный прийти, тем же я, аще недостоин есть небеси и земли, и себя при времени жизни всего себе помяну греху и статьям по работе, и Твой оскверни образ, но творение создания Твое будет, не отчаивая своего спасения покаянный, на Твоей же безмерной Богу утробе дерзая прихожду. Прими, уба и мне, человеку липшим Господи, яко же блудницу, яко разбойник, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, крев земли мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверные плоти духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя святых Твоих честь приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастие при чистках животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душей же и телом, но те же недостойны тем причащатися над дажами, даже до книжного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и облагоприятен ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленны Твоих благо. Я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в ней же препрославные силы веки, аминь. Господи, Боже мой, где мне конец достойный, жаду доволен, да под кровом нижайший храм души моей я, за ней же весь пустый палости есть, и не имаш мне место достойное, же главу поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же воспрялась и вертепи, и в ясных бесновесных возыщи, птицы восприми, и в ясных бесновесных моя души, ибо оскорнено мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечеряйте, и согрешнику дома сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отрынулась и подобной мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицем, лосердистем мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался из искорных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся скверных поны уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне угод пресвятого твоего тела, и честнее твоей крови, во освящении и просвещении здравия и смирения моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнании и возбранении злого и лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, на яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удряйся общение Твоего, Твоего сынного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единственный свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего буди всех мои, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и удесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистия Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый нетленный Господи, за неизреченную милость человеку любя наше, все восприми смешение от чистых и девственных крови паче и сества росшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием и животворящее спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, купец, смерть, умертвимые, душевленная страсть и телесная, погребение Твоим адово пеневое царствие, погреби моя благими помыслами, лукавя советом, не лукавствия духи разори, три дня
ежедневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца во славе Вы, во славе мя грехов, пополшегося образом мне покаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плоское обоживое восприятие сие, единственным Отца сидением почты, с подобием я причастием святых Твоих, тайн единственную часть спасаемой получите, с нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, еще мне покажи Твоего пришествия, хотя паки пьетесь, судите вселение правды и благоволи, и мне усилести Тя на области судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, когда бесконечно славословлю и воспеваю Тя с изначальным Твоим Отцем и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоим нелицеприемье предстоя в судилище Христе Божие, суждение подъемлее слово Твоя в сонениях мои злые, сица днесь прежде, даже не прийти в дневе осуждения моего, святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконие, деяния, являясь я и обличая, бижди, Господи, смирение мое и оставив все грехи мои, бижди, яко умножившися, паче глаз главы моей, я беззаконие моя, кое убо не судей злоки, грех не сотвори, кое зло не в образе души моей, Боже, и делай судей, блуд при любодействии, город, течение, укорение, хлоп, предусловие, смех неподобный, пьянство, гортаны, бесие, видение, ненависть, зависть, любви, любосержение, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, зло, приобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд, оскверни, растли их, непотребен сотвори, делай тещи, будь всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, призведоши главу мою, но безмерно есть множество щедро Твои, и милость неизречена, не злобая Твоя, благости, и не есть грех, побеждающий человеку любви Твоя, тем же причудный царю, не злобивя, Господи, удиви на мне грешни милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и век крепнет Богу утром много милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя, якоже прялость блудного разбойника, блудницу, прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным, согрешивши Тебе. И якоже войди на десятый час, пришедший, прялость и ничтоже достойно соделавший, так и прими мне грешного, много восогреших, и осквернися, и печали Духа Твоего Святого, и огорчишь человеку любную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением в ночи, и во дни явления же и неявления, болью же и неболью, и веми, яко приставши грехи мои предо мной, таковы, яко же мною содеешься, и сажешь слово со мною, о их же разумом не просечем, но согреши их. Аминь.

Ich habe mich auf das Ziel, dass ich die Zeit vorbereite.

освящению нашей Тебе славы,

Thank you.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня сих грешного новщика, мы быть святым Твоим сподобилось ей.
1: Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка человека любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное сия и животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души и же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение.

0: познании премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усего жития и шету надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боиси истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется тварь во веки, аминь. Владыку Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, я в причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю убо Тебя, блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты боиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь сия паляй недостойная, да не палиши меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, посвяти помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти я мы и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей и всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чиноначалия же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, прими, Христе мой, и Сыном Света, соделай Твоего служителя, Ты бо един еси, и освящение наших блаже душ, и светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу всевысылаем на всяк день». Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать и одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меси недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети моя умное очи сердца, я же источник бессмертия росшая, оживотвори меня умершвленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй меня, и дашь мне умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно приимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить и тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видист очи мои спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоя есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня воссиявшая благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира ве сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими слови Сына казуя, очи Иоанни златоустие, моли Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учиши поклоняйтесь и в Троице единому Богу, Иоанне златоусте, всеблаженне, преподобне, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, но и моление моему, внуши молитву мою, не во сна крестивых. От лица Твоего судьба моя, изведи дочи мои, да видит оправоты, искутилось и сердце мое посетилось и ночью, искусил на изине, обретись, и во мне неправда. Я, когда не воздоголит уста мои, дел человеческий, заставится у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои, воссидях Твои, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал мне, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрывши мя от лица нечестивых, острашах мне врази мои, душу мою одержаша. Дух свой затворишь, а уста и глаголыша гордыню, изгоняющий меня не выдоши мя. Очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяши мя, я колеб готов, на лоху я коскимен обитаю в тайны. Воскресни, Господи, при дворе я изохни, и избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившись, сынов оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь и лицу Твоему насыщайся в них, да явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек ниже, да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне и стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою, научи мя, яко Ты есть и Бог, спас мой Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть грех, юности моей, неведения моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим совета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынако Господа, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единорода нищей смаз. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедного, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповахнутя. Не злобиви, прави, прилепляхуся мне, яко потерпеть тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть войну. Тебе единому согрешех и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них, да судить идти. Всего беззаконие, зачатость моего грехе, ради меня, мать моя, всего истинно возлюбила и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миссии. О, пропиши меня и сопом очищуся, мыши меня и паче снегу убилюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуется кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созиждя во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я плаща во восхотелось, и жертвы дал Духу во все сожжения неблаговолейшие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость, вознесися, селение из Тебе, Богосия, Солнце, правды, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, даде благословению, праздник смерть дарована в живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Серафимские любвеку Господу, пламенный ревнителю и Иеремию, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженню очи Силуани, ты бо зову Матери Господа сил внемляй. Змия греховного мужа мудрено изрыгнул еси, и в гору Афонскую от суеты мир удалился еси, и держи в трудех и молитвах со слезами, благодать Святаго Духа обильно стяжав, ею же сердца наши воспламени, и с Тобою умильно взывать и укрепи, Господи мой, жизни моей радости святая, спаси мир от нас, спаси мир и нас от всяких лютых. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинной, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

апостолей, и в церкви, ходящей ему, придутся к нему архиереи и книжницы, и старцы, и глаголоши ему, коею областью сия твориши, и кто ти областью даде, да сия твориши. Иисус же, отвечав речением, вопрошу вы и о слово едино, и отвечайте мне, и реку вам, кою областью сия творю, крещение Иоанново с небесе либе, или от человек, отвечайте мне. И мыслиху в себе глаголюще, аще речем с небесе, речет почто по неверности ему, но аще речем от человек, боякуся людей. Сибо имею у Иоанна, яко воистину пророк бе, и отвечавши глаголаша Иисусови, не бе вы, и отвечав Иисус.

множеством много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирска и Сидонска, и же придоша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцелякуся. И весь народ искаше прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляше вся. И то и возвет очи свои на ученики свои.

Thank you.

Участники все подошли.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрену меся грешного, но общих мебы Тебя святым Твоей сподобил и си. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститься, причисти Твои гибе небесный даров сподобил и си. Но, Владыка, человека, любче нас, ради умера же воскреси, даровав нам страшное сие, животворящее таинство, благодеяние, освящение души телес наши, даже будь и сильным небо, исцеление души же и тела. У одна не всякого сопротивного просвещения в очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную. Во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложений божественные Твои, о благодати Твоего Царства и присвоении, да во святыне Твоей теме сохраняй Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе же нашему, и не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю, и так, о сего жития еще до надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, держа празднующий глаз непрестанный, бесконечный склад зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ибо есть истинное желание, незреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поец и Творь во веки. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создателю всех, благодарю Тебя всех дяжами и сипотов благих, как причащение причистых и животворящих Твоих таинств. Молю мы Тебя, блажие человека, любче сохранимое под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даром и чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащать Тебя святым Твоих восставления грехов в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни подать, и благих и Тебе славу воссылаю, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный кровь Твоя, честная во оставление грехов, будешь же мне благодарение, сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стать, одесную славу Твою, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святе помраченные мои, я души надежда покрою прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило мя, и си недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но родшая истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия росшая, а животворимя умершленного грехом, я же милости Бога Бога, любовь благоутробной мать, помилуй мя. И дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззваний, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, не осуждено принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепятии славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные, и сего веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои, спасение Твое, еже и сего готово пред лицам всех людей свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко ныне беси на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богого.
1: Да Христос, Христос, Христос, слава Отца и Сына и Святого Духа,
0: Аминь, Господи, помилуй. Буст Твоих, яко же святость огня, воссиявши благодать вселенной, просвети не сребролюбие мира и сокровища, снизка высоту нам, смиренно мудрее показа. На Твое имя слави, Сына Козу и Отче Иоанне, златоусти моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес креял и си божественная благодать. И Твоими устнами вся учиша поклоняйтесь, утроице единому Богу Иоанне, златоусти все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, Исибо наставник, яко божественное являю. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, представься, все христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений гласа, на предворе, ко благая на помощь на все равнозовущих тих, ускори на молитву и подчисленного моления, представься, стучи присно Богородице, стучих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая, Херувима, славнейшая, без сравнения, Серафим, без остления, Богословородшая, Сущая Богородица, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Thank you.

0: que na prática, quando o criado, que a perícia da padilha, como que o povo, ou nas milícias, que está aí, ou que o outro dia, mas o gatório, o тоже в конце 17 века, что он черный грот заработал на сыром московском палате в конце 17 века. Вот это из будущей работы, видите, не скажешь, что это не хотелось, 10 2 тонны, вот это
1: вопрос, не хотелось.

И у небесную утешителю души истинной же везде сей все исполняет сокровища благих жизни, подавателю приди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверные, спаси Боже душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве, Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть мое возрадовастося, Бозе живи, во птицы обдите себе храмины, горлица гнездо себе, где же положит птенцы свои алтари Твое, Господи, сил, Царю мое, Боже мой, блаженней, живущий в дому Твоем. Веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление Его, у Тебе восхождение в сердце своем положи, в ее доль плачевную вместо я же положи, ибо благословение даст закона полагаей. Пойдут от силы в силу явиться Бог богов Сионе, Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий оков защитничи наш. Вещь Божия призы на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч. Изволи приметатися в дому Бога моего, паче не жужжить ими вселения грешничьих, яко милость истину любит Господь, Бог благодать. И славу даст Господь, не лишит благих, ходящих не злобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповай ей на Тя. Благоволил еси, Господи, земля Твоя возвратилась и плены, аковле оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи. Укротился и весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и дабы веки прогневающийся на ныле, простреши гнев Твой от рода в рода. Боже, Ты обращаешь обишенные люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своей, на преподобное Своей, на обращающее сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость истина святостися. Правды и мира благобызастося, истина от земли воссияй, правды с небесе приничи, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Свое. Преклони, Господи, ухо Твое, слыши, мяко нищий Бог есть ма, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй меня, Господи, как к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба.

Твоего, я как Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тебя, внуши, Господи, молитву моей в анме глаз и моления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, ко услышал меня еси, несть подобен Тебе, базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы лики сотворил еси, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославит имя Твое, яко велеси Ты, творяй чудеса Ты, си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое. Боятесь имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне, избавил еси душу мою, от ада преисподнейшего, Боже, закону преступница восставши на мя. И сон державных заскаша душу мою, не предложишь от Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя, помилуй мя, дар державу Твою от руку Твоему. И спаси сына рабы Твои, я сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя си, сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящие мя постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенной, с Тебе, Бабосия, Солнце, Правда, Христос, Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Серафимские любви ко Господу пламенный ревнителю, и Еремии о народе плачущему усердный подражателю, все блаженнее очи Силуане, Ты, Базова Матери Господа, сил внемлей, змея греховного, мужа мудренно изрыгнул еси, и в гору Афонскую цветы мира удалился еси, и держи в трудех и молитвах со слезами, благодать Святого Духа обильно стяжав, ей же сердца наши воспламени, и с Тобою умильно взывать и укрепи, Господи мой, жизнь моя и радость моя, спаси мя, и нас от всяких... Спаси мир и нас от всяких лютых, и ныне и присны во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, и распятия претерпев благие, спроверги смертью смерть, и воскресенье явлей, яко Бог не презреже создалось рукою Твоей, яви человеколюбие Твоей милостиве, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святого Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцеление мощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Смиренно мудрее, исповедниче предивны, и человеколюбие Духом Святым согреваемое доброту, Богу возлюбленней Силуане, о подвизе Твоем Церковь Российская радуется, и на цежи горы Афонские,
и все христианские люди, веселящиеся сыновней любовью к Богу, устремляются, Егоже моли о нас, равно ангеле боговечивай же спастися нам, в горении любви Тебе подражающим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная любя и грешная милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими наших час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. Избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступное Твоей я славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая в наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе висе, благоразумному разбойнику, и же прав пути сотворилось и входа, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконного хома, нес мы достойни возвести о часа наша, и возвети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом волю сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей. И спаси нас имени Твоего ради святого. Яко исчезоши в суете дни наши, из минуса из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плотское наше мудрование, на ветхого отложивший человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю. И так Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть всех веселящихся жилище. Ты бы еси воистину, истинно веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу посылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси Зелова, исповедание белелепоту облеклась Иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами, превысподняя своя, полагая облаки, на восхождение свое, ходя на крыло ветренью, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненные, основая землю на тверди ея, не преклонится век века, бездны, яко риза, одеяния ея, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо же основал Есим,
Предел положил еси, гоши не приедут, не же обратятся покрытие земли, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды. Нападяются звери сильно, ждут она, где в жажду свою на тых птицы небесные привитают, от следы камени дадят глаз. Напоя ей город, при выспаниях своих от плододел твоих насытится земля, просибая траву скотом, и слав на службы человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, мастите лица елем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанских жеси насадил, там и птица в гнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежища заяцы, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть тьмой бысть ночь, в ней же пройдут все звери добра вниз, кем не рыкающие воспитите взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, твари Твои дясь, и море великое пространное, там и гадиши не с числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сей Боже создалось, и ругатись ему. Всяк тебе чай дать и пищи им во благо время, давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческой исполнится благости. Отбравши же тебе лице, возметутся, от имиши дух их и исчезнут, и перц свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, обновивши лице земли, будет слава Господне вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, и творя ее трястись, прикасаясь к горам и дымятся, воспою Господи век животе моем. Пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя же, возвеселюсь я, Господи. Исчезнут грешницы от земли беззаконницы, к же не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положил еси тьмой бысть ночь, яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Го, яко возглаг, кто возглаголит силы Господи, слышится творить вся хвалы Его, блаженни, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранные Твои, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь застоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконухом, неправдухом, отцы наши в Египте, не разумевши чудеса, чудес Твоих, не помянувши множество милости Твоя и пригорчивши восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради, сказать и силу Свою, и запрети Черному морю и сячи, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода, остужающая им, не един от них избысть, и веровавши словеси Его, и воспеши хвалу Его, ускоривши забывши дела Его, не терпеши совета Его, и похотеши желание в пустыне, и искусивши Бога в безводне, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневавши Моисея в стану Аарона святаго Господня, отверзся земля и пожже Дофана, и покри на сонмище Аверона, и рожеся огнем сонми их, пламень попали грешники, и сотворишь тельца в Хориве, и поклонишься истуканному, и извинишь славы Его в подобие тельца, едущего траву, и забывши Бога спасающего их, сотворшего вели в Египте, чудеса в земле хам, страшные в море черне, и речей потребите их, аще не бы Моисей избранный Его стал в сокрушении пред ним, возвратите ярости года не погубит их, и уничижишь землю желанную, не яши веры славеси Его, и поропташи в селениях своих, не услышишь гласа Господня, и возвижи руку свою на ня, не сложите я в пустыне, и не сложите семя их во языцах, и рассочите я в страны, и причастишься вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражишь его в начинаниях своих, и умножишься в них падение, и ставь финес, и умилостиве, и престай сечь, и вменись ему в правду, в рот и рот до века, и прогневавший его на воде пререканий, и ослоблен бысть Моисей их ради, яко пригорчишь слух его и разумство устнама своима, не потребишь языки, и я же речи Господи, и смесишься во языцах, и навыкоши делом их, и поработаши истуканом их, и бысть им соблазн, и пожроша сыны своя, и чери своя с бесовом, и пролияши кровь неповинную, и кровь сынов своих, и чери, я же пожроша истуканом их ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудишь в начинаниях своих, и разневайся ярости Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаши ими ненавидящие их, и сужишься им врази их, и смиришься под руками их, множество избавия, ти же пригорчишь его советом своим, и смиришься в беззакониях своих, и видя Господь, не да скорбеть им, не да услышавши моления их, и помяну завет свой, и раскайся по множеству милости своя, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык, исповедуйся имя Твоему святому, хвались во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израиль от века и до века, и реку все люди, будь.

Пресная во веки веков, аминь. Исповедися, Господи, яко благ, яко век милостиго. Дарекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их, от восток и запад, и север, и моря, заблудивших в пустыне безводней, пути града обитинга не обретоша, алчащая и жаждущая душа их в них исчезе, и возвашь ко Господи, да скорбеть им, и от нужд их избави я. И наставя на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господь милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, як насытились душу чу и душу алчу исполни благ, сидящий во тьме и сине смертней, окованный нищетой и железом, яко прегочиша словеса Божия и совет вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их и изнемогоши и небе помогай, и возвашь ко Господь недоскорбеть им и от нужд их спасея, изведей я из тьмы и сени смертной, и узы их растерза. Да исповедится Господи милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, яко сокруши врата медные и вери железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бы ради своих смирившися. Всяк брашно вознушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возвашь ко Господи да скорбеть им и от нужд их спасея, посла слово свое и исцелия, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, и да пожут ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делание в водах многих, ти видишь дела Господня и чудеса Его во глубине, речей стаду в бурен, и вознесешься волны Его, восходят до небес, и не сходят до бездн, душа их злых тайше, смятошься, подвигошься, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и возвашь к Господу в недоскорбеть им, и от нужд их изведея, и повели бурь, и став тишину, и умолкоши волны Его, и возвеселишися, яко умолкоши, и наставья в пристанище хо тени своего. Да исповедится Господь милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и наседалище старец восхвалит Его. Положились реки в пустыню, и исходящая водна и в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней. Положила есть пустыню, во езера водная, и землю безводную, во исходящая водная, и насели там алчущие, и составивши грады обительные, и насеяши села, и насадивши винограды, и сотворивши плод житен, и благослови я, и умножься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, излияся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу и от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узы отправи и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и разумеет милости Господней.

веки веков. Аминь. Готовость сердце мое, Боже, готовость сердце мое, воспуи по его славе моей, восстанет слава моя, восстанет псалтири гусли, восстану рано, и споемся тебе в людях, Господи, пою тебе во языцах, яко веле верху мил, небес, милость твоя, и до облак истина твоя, вознесись на небеса Божии, и по всей земле слава твоя. Якоды избавиться возлюбленные твои, спаси десниц твоя и услыши мя. Бог возлаголовал святим своим, вознесуся и разделюсь к ему, и удоль селень размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манаси, и Ефрем, заступление главы моя, Иуда царь мой, мавку на попывание моего, на Идумея наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришися. Кто ведет меня в град ограждений, или кто наставит меня до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринови нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и суть на спасение человеческого. О Боже, сотворим силы, и той уничижит враги наши. Боже, хвалы мои, не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошися, глаголоши на мя языком льстивым, и словеси ненавистными обыдошими, и вражься со мной туне, вместо ежелюбителями облгахами, аж же молякся, и положиши на мя злая за блага и ненависть за воздубление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет удесную его, не даст судить все ему, да изыдет и осужден, и молитва его да будет в грех, да будни его мали, и епископство его да примет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся, да приселятся сынови его, и воспросят, да и знание будут из домов своих, да взыщет взаимодавит вся, или косуть его, и да восхитят чуждие труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряю сироты его, да будут чада его в погублении, в роде едином, да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну, сотворите милость, и погна человека нищий у Бога, и умилено сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приит ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечеся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода, в утробу его, и яко ели в кости его, да будет ему, яко риза, в ню же облачится, и яко пояс, им же буйно поясуется». Сие дело облагающих меня у Господа и глаголющих лукавы на душу мою. И Ты, Господи, Господь, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави меня, яко нищий Бог есть мас, и сердце мое смятеся внутрь мне, яко сенник да уклонись ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колен мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися или ради. И азбы их поношением, видишь мя, поки ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеет, як рука Твоя сия, и Ты, Господь, сотворил и сию, прокляну те, и Ты благословиши, восстающие на мя, да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся облагающими мя в срамоту, и одержится, як одежды стыдом своим. Исповемся, Господи, в село усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предста одесную Бога Его, еже спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя,

bring it.

же стужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасение у Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой, все слава моя, вознесяй главу мою, гласом им ко Господа возмах и услышим от горы святые свои я, а заслух и спак устах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окисто падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующими в суе, зубы грешника сокрушил.

Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзойдошу главу мою, яко бремя тяжкое отяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадавши.

и нуждавшись, ищущие души мои, ищущие знаем не глаголку суетное, и с ним весь день получався. А же, яко глуп, не слышах, я по ним не утверждаю у своих, и бых, яко человек не слыша, и не моего стих своих увлечения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, Господи Божий.

остави меня, Господи, Боже, мне отступи от меня, вон мне помощь моя, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже, мне отступи от меня, вон мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже, мы к Тебе утренне, в ожидании Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и не проходит, не безводнее. Так, во святеми вихсе Тебе видите силу Твою и славу Твою. Яко очи милость Твоя, паче животу с небом.

наши поминайте на постели мои на утренних лучах сердца, якобы си помощник мой, крови крылу твоей возрадуйся, прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, те же суи скажи душу мою, мне тут преисподней земли предадятся в руки оружия, часть или свободу. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всякой ныси, яко заградишися уста глаголящих неправ, неправедная. На утренних лучах сердце, яко былося помощник мой, и в крови крылу твои возрадуйся. Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спаси мне моего, води во зла, и притобо.

Божий, мир Твой с Тобой, яко язвы не спящий в гробе, и же не поминуйся к тому идти от руки Твоей, и от реновини быше, положившими в гробе преисподним в темных и сине смертный, на мне утвердится ярость Твоя, и вся воля Твоя навелась и на меня, удалилась из знамек моих от меня, положившими мир за себе преданных и не исхождав. Отче мой, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, во где к Тебе руцы мои, недомертвыми творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто в гробе милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений, и аск

сердце неживе порождует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по греху нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес и от земли утвердил есть Господь милость свою наводящихся его. Велико стоят восточ от запад, удалилось от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся его. Яко Твое позна создание наше, поминуя купирсись мы. Человек, яко трава диго, яко цвете, не так отцвете. Яко дух пройдет в небо и не будет, и не познает того места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготов престол Свое Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, слышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела.

Скажи мне, Господи, путь вот же пойду я, к Тебе взять душу мою. Изми меня, отрак мой, Господи, к Тебе прибегут, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей, извиняши от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги мои, и погубиши все остужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не мне не в суд рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не мне не в суд рабом Твоим. Дух Твой благи

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе в дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся велика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения чудеса посреди тебе, Египте, на фараона и на вся раба его, иже порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Морейска, Иога царя Вассанска, и все царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в век, и память Твоя в род и род, яко судите и мать Господь людям своим, и о рабех Твоих умолится, и дали язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ни жебо есть дух во устях их, подобнее им да будут творящие я и все надеющие на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь Сиона, живы его и Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милости Его. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтеся Господи, ве Господи, яко век милости Его. Сотворшему чудеса, вели единому, яко век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко век милости Его. Сотворшему светило, вели единому, яко век милости Его. Солнце во область дней, яко век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкую и мышцу высокую, яко век милости Его, разделившему черное море в разделении, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Его, проведшему люди свои в пустыне, яко век милости Его, поразившему царя Велия, яко век милости Его, и убившему царя крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, Иога царя Вассанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянунный Господь, яко век милости Его, и избавил мне есть от врагов наших, яко век милости Его, да я пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его, на реках Вавилонских, там оседохом и плакахом, никогда помянуте нам Сиона, на верби их посреди Его, обесиха морганы наша, яко там вопросишены пленши, и нас условесей песни, словесих песни и ветшие нас опении, воспойте нам от песни сионских, как о воспеем песнь Господню на земле чуждей, ащу забуду тебе и Иерусалиме, забвена будет десница моя, прилепни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего, помяни Господа в сыне и домский я, в день Иерусалим и глаголище я, истощайте, истощайте до основания его, чьи Вавилоне окаянная, блажен иже воздаст тебе восстояние твое, иже воздала и сина, блажен иже имя ты разбиет младенцы твоя, о камень, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспею Тебе, яко услышал Иси все глаголы уст мои. Поклонюся ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил Иси над всем имя Твое святое. Вон же ше день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедаться Тебе, Господи, все цари и земстии, яко услышишь все глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простирал исти руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меси и познал меси, Ты познал и седание мое, восстание мое, Ты разумилась и помышление мое издалеча, стезю мою и ужи мое Ты иси исследовал, и вся пути моя провидел иси, яко не свести во языце мое, все, Господи, Ты познал иси вся последняя и древняя, Ты создал иси мя, положил иси на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему, кама пойду от Духа Твоего или от лица Твоего кама бежу, аще взыду на небо Ты там, иси, аще сниду в ад там, иси, аще возьму крылья мои рану и вселюсь в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех еда тьма поперед мя, и ночь просвещения сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой и свет и я, яко Ты создал все утробы моя, восприял мя сеть чрева матери моя, исповемся Тебе, яко свято, яко страшно удивился иси, чудно дела Твои, душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворил иси в тайне, и состав мой в преисподних земли, не соделанная моя видести очи Твои, и в книге Твоей все напишутся, во них созируются, и никто же в них. Мне же зело честь не выше друзи Твои, Боже, зело утвердишься в владычестве их, и зачту их и паче песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиешь и грешники Божии, мужа и крови уклонитесь от меня, яко ревнивее исте в помышлениях примут в суету грады Твоя, ненавидящие ли Тебя, Господи, возненавидях, я в разъях Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разуми стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя, и же помыслишь о неправду в сердце весь день о палачах убрани, и застриши язык свой, яко змеи, и от аспидов под устнами их, сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя, и же помыслишь за пяти стопы моя, скрыша горди и сеть мне, и уже припяши сеть ногама моима, пристези соблазны положишь ами, рек, Господи, ви, Бог мой, се Ты внуши, Господи, глаз моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась и над главою моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненная, не зажишь я во страстях и не постоят, муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во исцеление, познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Боги, обаче праведнее исповедаться имени Твоему, и вселяться правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: небесные во веки веков. Аминь. Господи, возвок Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, негда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, как дело пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, не сочтусь со избранными их. Накажет меня праведник милостью и обличит меня, или же грешного не намастит главы моя, якующие молитвы мои во благоволениях их, пожертвуй выше при камени судей их, услышится глаголи мия, яко возмогуша, яко толща земли просидеси на земле, разочишися кости их при аде, яко Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповахни от ими душу мою, сохрани меня от сети южи составишами, и от соблазн делающих беззаконие, падут во время свою грешницы, и не оздоньте же приду. Гласом моим ко Господу возвал, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу, и когда исчезать от меня духу моему, и Ты познала все стези моя, на пути всем по нему же хождах, с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и не безная мне, погиби бегство от меня, и не изыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты есть упование мое и часть моей си на земле живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, меня ждут праведницы, донде же воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, сбрил я в землю живот мой, посадил меня с темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне сметися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отвради лица Твоего от меня, и уподобуйся нисходящим в ров, совершенно сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки.

веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань. Милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповал. Повинуя люди мои подмял. Господи, что я человек, как опознался Иси ему, или сын человечек, обвиняющий его, человек святей уподобися, книга и косень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и вздымятся. Блесни молния, роженешия, после стрелы твои сметешия, после руку твою с высоты, измимя избавими отвод ноги, из руки сына учужди их. Их же уста глаголоша суетует десница к деснице неправды. Боже, песню воспою тебе, в псалтире 10 острым пою тебе, дающему спасение царям избавляющим.

хранилищах исполненного отрыгающего от всего все, овцы многоплодные, множище в исподящих своих, половик толстый, не испадение плоту, ниже прохода, ниже воплю стогнах их, обложишь людям же сия суть, вложение людям же Господь Бог их. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, благословим Твои веки век века, на всех день благословлю Тебя и восхвалим Твои веки век века. Вели Господь и хвален дела, и величего не с конца, рот и рот восхвалят дела Твои, силы Твои возвестят, великолепие славы святыни Твои возглаголят, и чудеса Твои поведят, и силы страшные Твои рекут, и величие Твои поведят. Память множества благости Твоя трекнут, и правда Твоя возрадуется. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедь себе, Господи, все дела Твои, преподобни Твои, да благословляют Тебя. Славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголивают, сказать и сыновам человеческим силу Твою, и славу Твою, великолепие Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество их во всяком роде, роде. Верен Господь во всех славе всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь все неспадающее, восставляет все низверженное. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу в благовремени. Отвязаешь Ты руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его истине. Воле боящихся Его сотворит, и молитв их услышит и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвала Господня, возглагольт уста моя, и да благословит всякое путь имя.

Хвали душе моя Господа, восхвали Господа в животе моем, пою Богу моему, да не же есть, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасения, и за дух Его и возвратиться в землю свою, в тот день погибнулся помышление Его, блажен и муж Бог и Иаков, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворщикое небо и землю, море вся я же в них, хранящая истину век, творящая суд и видимым, дающая пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельца, серый в дух примет, и путь грешный погубит, а воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня, в род и род. Хвалите Господи, ко благ псалом, Богове нашему да восладится хваление, здесь до Иерусалима Господь. Рассеяние Израилева соберет, и исцеляя сокрушенное сердце, и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицаяй, вели Господь наш, и вели крепость Его, и разум Его не с числа, привели кроткие Господь, смиряя же грешники до земли, начните, Господи, Его исповедание, пойте Богове нашему в гусли, одевающему небо в облаки, уготовляющему землю дождь, прозябающему на горах траву и звать на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцам рановым, призывающим его. Не в силе консти восхочет, не жив листьях мужески благоволит, благоволит Господь боящихся его и его уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вери и врат Твоих, благословение Твое в Тебе, полагая пределы Твои мира, дуга пшенично освящая Тя, посылая слово своей земли, до скорости чет слово Его, дающего снег свой, яко волну, глыбко пепел посыпающего, метающего голос свой, яко хлебы, противу лицам разуга, кто постоит, после слова Своей и стоит я, дыхнет дух Его и потекут воды, возвещая слово Свое Якову, оправдание судьбы Своей Израилеве, не сотвори так и всякому языку.

во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Го вышних, хвалите Го все ангели Его, хвалите Го все силы Его, хвалите Го солнце, луна, хвалите Го все звезды и свет, хвалите Го небеса, небес и вода, и же превыше небес. Да восхвалит имя Господне, которое речей выше, то и повели создавшийся, пастая век века, повели не положить ним и не мимо идет. Хвалите Господа земли, смеве все бездны, огонь, град, снег, голый дух, бурень, творящий слово Его, горы, все холмы, древо, плодоносные, все кедри, звери, все скоти, гади, птицы, пернатые, цари, земсти, все люди.

на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, перед всем преподобным Его, сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, песнь нового хваления Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынами Сионе возрадуются от цари своим, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. И яко благоволит Господь людей своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, возрадуются на ложах своих, а возношение Божие в гортанях и мечи, обоюда остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в люди, сказать и цари их путы, славные их ручными, оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будь всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его в псалтире гусли, хвалите Его в тимпане лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Преснодеву Троговицу песнями почтим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, чистая Матерь, Бог Христа Бога, я же первому ходатайцу блаженству, человеческий род, тебя все достойно песни славим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да легостуется тварь, да веселится же Давид, яко от колена и от семени его произыде жезл, цвет носящий Господа Творца всяческий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святая святых, во святим святилище младенец возлагается, воспитайтесь от руки.

преподобный отче наш Афанасий, моли Богу у нас, глаголов и законов Божиих исполнитель быв, исполнился и сей отче премудрий божественных даров и чудес, и всем лучи Бога.

0: Богу пожившие, всех родите спасение, Богомудрые родители, зиждителя росшие, Бога нашего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всем жизнь источай, Господь, от неплодови произведи деву, в нюжи вселитесь из воли, и по рождествии.

0: силы и сидевства, юже бессимену питателя твари росшую и избавителя Иисуса.
1: Преподобни отче наш Афанасия, моли Бога о нас, весь прилежав сидежителю преподобни отче премудрие, сия бесовские злобы избегл еси.
0: Преподобни отче наш Афанасия, моли Бога о нас, высотой смирение украшаем, свергнись и на землю велихвального, изрядными делы твоими.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имея поспешествующее тебе Божие силы и премудрие, яко чуден чудеса источайше и отгонишь и недуги.
0: Имени пресное во веки веков, аминь, ложи сна твоя, воплощаем все непорочное, вселись, озиждитель, на благодеяние верно.

0: спаси, Отче наш, моли непрестанно о всех нас.
1: Возлюбив преподобные Христовы божественные заповеди, и возненавидев мира сего наслаждения, пришел еси усердно к тому, и был еси светильник, просвещая концы блистанием духовным, тем припадая молю тебя, просвети мои очи душевные, воспейте твои подвиги, пощение и бдение и слезы, болезни и измождение тела, блаженной ради будущей жизни, и я же ныне наслаждающийся, моли непрестанно о всех нас.
0: Страстное покорилось и

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Дева Мария, Богородица истинно, яко облак света, днесь воссияна, и от праведных предгрядет в славу нашу. Не к тому Адам осуждается, и Ева от уст освободися. И сего ради завема, пьющий со дерзновением единичистей, радость возвещает Рождество Твое.

Отче наш Афанасий, моли Богу о нас, благоболезненные страсти, всегда врачующие приступающих к Тебе, благодать во преподобне приим от Господа, содевать и знамя.

0: чудесными облагоухаем.
1: И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Нива духовная, якоже из бразды класс изнесла и си, всю тварь питающего, всяческих Бога признать.

0: отцуха прозябение, жезла Иреева Израилю показа прорассуждение, и ныне светлость прозябших преславно светит от неплодови всеславное рождение.
1: Пресвятая Богородица, Спасенице, спаси нас, пречистое Твое Рождество, Дева непорочная и несказанная.

0: отче наш Афанасий, моли Богу о нас, якоже Илья на колеснице отче, добродетельми Твоими восшилися на небо, духом облегчеванием.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, стегнув тело Твое воздержанием и чистотою, вышнее селение к широте очи достиглыси.
0: И пресное во веки веков аминь, исцеление дугующего умом моего омрачения, врача рушия Христа, всенепорочные владычицы.

0: угодник Божий, се светил, познан был и севере.
1: Преподобный отче наш Афанасий, моли Бога нас, обнови в прилежном ралом душу твою, священные очи, добродетельное в нем веру, неси премудренно многоплодные семена, и пожалуйся много различных

0: мудро и силу низложилось, и похвалу победную почести прелость и преподобне чудесными сияний.
1: И ныне и пресны и во веки веков, аминь. Господь с тобой пречистая, яко же изволил есть, быв от раковицы, всех нас от области льстивого ходатайства твоим избавил.

бесчастые, акима же и Анны благоприятные, и во уши Господне в ниде, и про зебе плод живо носит миру, обу молитву на горе творяше, ова же в саде поношение ношаше, но с радостью неплодо рождает Богородицу и питательницу жизни.

0: небесное образно наказуем иногда, тем же удився чудеси глаголаше, благословен Бог Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, горы и дверь небесную, и мы сину и тебя лестницу, боголепну лик божественный пронаречи, от тебе, Бог, камень отсечеся, не руками мужескими, и дверь ей же пройди, Господь, и же

0: вековом все древнего, Адамова ныне осуждения.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне Анна веселится и вопиет хвалящийся, неплоды сущие ради Божией Матери, и я же ради осуждения, Евину разрешися, и я же в печали болезнь.

0: преподобни отче наш Афанасий, моли Богу у нас, краснейшее прозябение отче, в дому Божий прозяб неси, добродетелями украшены, плоды чудесными облагоухал неси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, просвети в Твое сердце, начальник был и си священного собора.

0: из несущих во ежебытие, тем приемши и превозноси во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неплодство, приложение мирское благих разреши неплодство, и ясно чудо Христа показа к земным пришедша, его же поем из несущих во ежебытие, тем приемши и превозноси.

0: Раз, раз.
1: А вот дальний повод.
2: Двести восемьдесят пять, проверка звука. Раз, раз, раз. А! Раз.
1: Из двери. А, эти колонки? Ну, куда ты двери?
2: Тут должно быть слышно. 720, 730, 746, 612. Раз, раз, проверка, проверка, проверка.
1: Ручка, выключу. Ну, не факт, что я последний. Ну, короче, главное, колонна была. И сейчас пока спускался, не знаю.

Gospel.

0: Слышал,
1: что ты? Да, я слышал. Ну, пока что это анонсировано.